0: подряд. Пятый пенат. Пятками играли, да?
1: Нельсона в рапора Руса. Опет там ударат гол. Кто е сада забил гол живота Черишев? Ой, доброго рапора Хрватска. Напокон улази Мазюкич. Уже Костерас Мазюкич. Порад гол.
2: Крамарич.
1: Evo prekida, evo nade, to su sad kaže situacije iz kojih se najlakše može poentirati. Dobra lopta, gužva, gol! Nekog jedina nada je prekid, dogodio se prekid, Rusi u šoku, Hrvatska vodi.